сейчас я пришел. А я Кало Копыт. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал в того музею. Тут все солнце нас не жаль, но дети. Тут чё,